0: You are listening to WOBC FM 91.5, Oberlin College and Community Radio.
1: Простоты. Я такой же, как он, я такой же, как ты. Я не вижу смысла говорить со мной. Это точно то же самое, что говорит с тобой. Я такой, как все. У меня есть жена, и она мила. Она знает все гораздо лучше, чем я. Она прячет деньги в такие места, где я не могу найти их никогда. Она ненавидит моих друзей за то, что они приносят портвейн, когда я делаю что-то не то. Она тотчас надевает пальто и говорит: я еду к

Мой друг заряжает духовой пистолет, он стреляет в этот круг. Этот круг мишень, он стреляет в него каждый божий день. Я рад удружить ему, у меня миллион друзей. Летом я хожу на стадион, я болею за «Зенит». «Зенит» чемпион, я сижу на скамейке в ложе «Б» и играю на большой жестяной трубе. Ну дальше я слышал, что все выйдет не так, и чемпионом станет «Спартак». Мне сказали об этом в Москве.

языке, я люблю аквариум. Я люблю зоопарк. Я люблю секрет. Я люблю странные игры. Я люблю кино.

Сатан, Рэхан устроил из планеты огромный мощный полигон. Народы в голоде и в войнах теряют тысячи жизней, а в Вашингтоне в Белом доме решают, как убить.

зноем и морозами все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой. И росли вровень с колокольнями, если плач не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днем времена меняются, купола растеряли золото звонари. По миру слоняются колокола, сбитые и расколоты. Что ж теперь, ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчика.

рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны на сколько лет. Лошади не кованым, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно, все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков.

жуем, матюги с молитвами век живем, хоть шары нам выколи, спин допьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные от того, делались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка-тарь колокол. Мы пришли с черными гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами, и в груди искры электричества, шапки в снег и рваните звончика рок-н-ролл. Славное язычество я люблю,

глаза и по головке гладят и просят уйти на дно. Но мы стоим, нам надоело падать, скажите нам, кому это надо, кто мы такие, кто провокатор наших недобрых снов. Выйти из-под контроля, выйти и петь о том, что выйдешь, а не то, что позволят, мы имеем право на стол.